0: нуумутсилассами килимасаагут
1: таллимангорнарми юулипсутниани тииммиимерсоо кулисималлуни сиаллартарлуни уллуккут фиортнаник уннуаккуллу арфинарпигасуник киассангатиннеқарпоо анораани кэрассаақ секунтимут митери арфинимарлут тунгаанут суккассусеқартассаллуни
0: веруусекн фонук
1: Fredag den 17. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 14 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 7 meter per sekund.
2: Du sang Nachbet, Nanok FM.
3: Du samler FM 100 MHz.

0: нуумутсилассами килимасааргу
1: таллимангорнарми юуливсуттниани тиимиимерсо кулисималлуни сиаллартарлуни уллуккут фиортнаник уннуаккуллу арфинарпигасуни киассангатиннеқарпоо аннораанникерассаақ секунтимут митери арфинимарлут тунгаанут суккассусеқартассаллуни
0: веусекн фонук
1: Fredag den 17. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 14 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 7 meter per sekund.